0: 这里是北安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선조선향해서북안정함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем, радиокомплекс Байан, удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application, and you can listen to Bayan Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯。便无论咫尺和天涯，北安综合广播，请您继续收听。

0: 安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선조선향해서북안정함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан – удовольствие для ваших ушек!
3: Download Himalaya application, and you can listen to Pэйан Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯，便无论咫尺和天涯。北安综合广播，请您继续收听。